0: 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
1: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. Līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
3: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
3: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sulīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
5: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.
6: EHR.FM представляет
7: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
6: Только хиты. Номер 3.

0: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
3: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sulīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 €. Un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
5: Top, top, top!
6: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.

0: Tava jaunā sezonas favorīte – rubī šokolādes ledus latte ar saldanu ogu pieskārienu. Nogaršo jau šodien!
1: Мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: 6:28. Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от +6 до +17 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
1: ЭХР Плюс.
2: Только хит.

вначале громко чайки и не случайно обречало бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

надо лишних фраз, мне хватит пары слов. Скажи, что любишь, и я уже на все готов. Хоть между нами расстояние и города, я никогда и никому не отдам тебя. Я растворюсь в мечте, я стану небом. Ты в моем сердце навсегда, где бы я ни был. Поверь, все будет так, как мы с тобой захотим. И этот мир принадлежит лишь нам двоим.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 17 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Будь в тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: 9 минут.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 17 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
3: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.

0: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
1: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
2: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: В обувных магазинах NS King летняя коллекция для всей семьи уже в продаже. Скоро выпускной? Не откладывай! Ведь скидки на всю весеннюю обувь до 50%. NS King. Обувь, которая ведет вперед.
4: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Умани Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
5: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
6: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu. Hesburger!
7: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 17 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Попади в десятку с подарочной картой «Рига Плаза». Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах «Рига Плаза». Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на RigaPlaza.lv.
0: Вторую неделю в хит-параде.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р+. Эй, любители кофе, в этом

0: что ты услышишь дальше.
1: Процентно водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм, произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
6: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
1: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
7: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
8: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: EHR Plus. EHR Plus. Только

0: далее.
1: Next.
2: Посмотри в глаза, я хочу сказать, я забуду тебя, я не буду рыдать, я хочу...
0: Rīnī zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 € kilogramā. Sieras Golda sieranams 4,99 € kilogramā. Rīnī.
3: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 17 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 9:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: будущего с Мобере. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Mobere.lv, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Mobere.lv.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
1: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитной полизией программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за малку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизией программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
1: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus labi.

Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: Далее. Next.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgi.

0: слышишь дальше.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп опять поверила в любовь.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
5: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
6: Mammu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard Click2 Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click2 Pay savā bankā.
0: В обувных магазинах NS King летняя коллекция для всей семьи уже в продаже. Скоро выпускной? Не откладывай! Ведь скидки на всю весеннюю обувь до 50%. NS King. Обувь, которая ведет вперед.
9: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
10: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
11: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
12: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdevums.lv или по телефону 1858. Aizdevums LV. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
13: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
0: EHR.FM представляет
14: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
0: Только хиты.
14: EHR Plus. О погоде.
0: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
15: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит плюс 9, плюс 17 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».

0: здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаугами». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
3: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
4: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Улманя Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
5: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте Билишу Парадейза. С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet!
7: Lielais hokejs ir klāt! Pirmdienās, trešdienās un piekdienās, pulksten 11.30, klausies hokeja aktualitātes un seko līdzi visiem pasaules čempionāta notikumiem kopā ar EHR. Hokeja aktualitātes kopā ar gardāko atbalstu Kebab Factory.
8: Īpašais piedāvājums KFC Krastajelā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: Далее.
1: Next.
0: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Р Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Р Плюс. Вместе с Кофеасбанка ЛВ. Самым вкусным кофе в городе. Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ плюс. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
3: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунайцепс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунайцепс АБЦ.
4: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ плюс. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijām LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1 eiro 49. Viens garais gurķis tikai 89 centi. Četru veidu biksītes Pampers Pants. O, 11,99. Pusotras litras mangaļa Vita Fruit dzēriena 3 veidi 85 centi. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ плюс. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Дискохиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит плюс 9, плюс 17 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Будь в тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 11:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: что ты услышишь дальше. Mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
2: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы

0: Далее.
1: Next.
0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнарс Шлессерс. Между Ригой и Юрмалой находится Салаена, один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салаена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
6: Это политическая реклама. Спонсор общества Латвия Пирма. Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
0: Подготовься к лету с 220 ЛВ. До минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paroļu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
8: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Es ziedu» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билишу Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
9: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецис АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.
0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
10: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: Here we go. Вот что ты услышишь дальше. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Зини, кас ман майас ир? Ман майас ир вис! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tikai

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит плюс 9, плюс 17 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Попади в десятку с подарочной картой Рига Плаза. Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах Рига Плаза. Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на rigaplaza.lv.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 12 часов 10 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Далее. Next. Акционерное общество Латвия с кредитной политикой с программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
5: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
6: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
5: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
4: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
5: Подробнее gimenesrivs.lv.

0: готовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаугами». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
3: Отличное предложение уже 47 лет. Юск празднует день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, цветочные горшки, шторы, постельное белье и матрасы. Покупайте также на Юск.ЛВ.
4: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего! А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Улманя Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
0: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: ЭХР Иесака.
6: Та армора, но стиприна паматус целс бетона палием. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV!
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt!
8: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 € uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит плюс 9, плюс 17 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Будь в тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Рига Плаза.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: Один час 10 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Nedēļas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimī karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimī.
1: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения, между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
3: Mašīna nopērkota, stāvbremze nenovilkta. Koks tieši priekšā.
4: Swedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Swedbank.
5: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
6: Ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielā

0: ar uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунец ABC. Компрессор Факом, крепящийся к стене.

0: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
1: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
2: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. aizdavums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
4: Māmu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā. Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на ЭХР+. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с ЭХР+. Вместе с Кофеасбанка ЛВ. Самым вкусным кофе в городе.
7: Īpašais piedāvājums KFC Krastajilā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит плюс 9, плюс 17 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: Далее.
1: Next.
2: Она танцует по шаге, танцует прямо на мне.
0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī talke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimi.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
7: Айнер Шлессерс в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Дуоле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Айнер Шлессерс. Он первый директор сети магазинов Рими в Латвии. У него есть опыт. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
8: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграт» и «Радио Ресинаугами». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
9: Ваш ребенок увлекается музыкой?
10: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
9: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
10: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
9: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
10: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
11: Пусть лето зазвучит ярко.
9: Подробнее Gymnasriffs.lv.
12: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Улманя Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
13: Signet Bank piedāvā prātuvētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
14: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: что ты услышишь дальше.
1: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
2: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātrs internets, TET Plus, HBO, Netflix, TET elektrība, TET drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk.

0: mājās vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
3: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
4: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билиша Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
5: Плюс представляет
6: 16 мая в Елгове в ночь.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит плюс 9, плюс 17 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: Три часа 9 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Далее. Next. Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami, 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami, 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī, 3 veidi 32 grami, 2,79 €. Rimi. Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ плюс. Подробнее на 220 ЛВ.
1: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
2: Здравствуйте! У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdevums.lv или по телефону 1858. Aizdevums LV – твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: EHR iesaka.
6: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
7: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
8: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
0: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Volkswagen Festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reivinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
10: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 4 часа 9 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Далее.
1: Next.
2: Спилк

0: что ты услышишь дальше. Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Эр Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Эр Плюс. Вместе с Кофеасбанка ЛВ. Самым вкусным кофе в городе.
1: Какие классные очки. Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Рига ir daudz ko dzirdējusi, bet ko tādu vēl nekad. Piektdien, 22. maijā, Coyote Fly uzstāsies DJs un producents Vito Jean. Viņa radītie hiti Undressed un Alameo jau iekarojuši Diplo un Black Coffee setus visā pasaulē. Latvijā

налогов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: продолжении ТОП-5 в 5.
1: Со мной Катей Ерофеевой.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
3: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijam LV veikalos 450 grami skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Viens garais gurķis tikai 89 centi. Četru veidu biksītes Pampers Pants. O, 11,99 €. Pusotras litras mangaļa Vita Fruit dzēriena 3 veidi 85 centi. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Попади в десятку с подарочной картой «Рига Плаза». Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах «Рига Плаза». Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на RigaPlaza.lv. Всем привет и классного настроения в этот солнечный вечер. С вами я, Катя Ерофеева, а значит, как всегда, по будням подведем итоги в топ-5. Спасибо за ваше активное участие в судьбе любимых треков. И мы сейчас выясним, кто в пятерке лучших. Открываем чарт вместе с Немигой. Довольно.
3: ЭХР+.

0: ХР Плюс.
1: Топ-5.
2: Далее в топ-5 тройка лидеров, а на четвертой строчке закрепился Лимба с треком «С кем ты играешь». Певец в конце апреля представил сниппет нового трека. Всего пару строчек, а поклонники уже ждут и предрекают будущей новинке успех. Но у нас далее в топ-5 однозначно успешный трек, и это трек этой весны. Включи музыку. Филатов и Кэрос.
0: Номер

0: вкус.
1: Топ 5.
0: Сегодня в топ 5 не обошлось без новинки. Добро пожаловать в чарт. Говорим Моту, Бай Инди и Хчо с треком Шаде. Прекрасный старт сразу со второй строчки. А релиз состоялся совсем недавно, в прошлую пятницу. Ну и теперь будем слушать лучшую. В топ-5 побеждает Мари Краймбрери. Давай не ждать. Это и есть лучший трек дня. Спасибо за ваши лайки в мобильном приложении ЭХР. И мы вновь услышимся завтра в это же время. С вами была Катя Ерофеева. Всем удачи и пока.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5:17.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке. За цены, начиная от 11,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
1: Volkswagen Festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ieraupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Где деньги?
3: Деньги здесь.
2: Да где же?
3: На moneze.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneze, Moneze, Moneze. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
4: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
0: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
0: Перестань вкладывать в то, что не радует. Инвестируй в кофе. Это изменит твое утро. Кафес Банка. Свежеобжаренный, самый вкусный кофе в городе, который прочувствовать. Кафесбанка.лв. Это другой уровень.
6: Я макса мазак, палек вайрак. Ар самазин ЛВ, висир тиш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.

0: далее.
1: Next.
2: Держи меня, словно твои руки браслеты. Нежное пламя меняет так.
0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi. 1,99 € kilogramā. Pērkot divus vai vairāk 200 gramus sviestu eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
1: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билиши Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитными полидейбс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāk!
8: В обувных магазинах NS King летняя коллекция для всей семьи уже в продаже. Скоро выпускной? Не откладывай! Ведь скидки на всю весеннюю обувь до 50%. NS King – обувь, которая ведет вперед.
9: Маму, капец би ярексти тик дауд ципар лай эпирктос?
10: Ох, кадрейс та бие. Картис нумурс, вардс, терминч un кас тик вел не?
9: Ко? Tiešām!
11: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
12: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
13: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!

0: что ты услышишь дальше. Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
2: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
3: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV – твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
5: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаоями». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
0: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Stāv benzīna takā, uzpildos, blakus piebraukt un sāk uzpildīties man bijusi. Čau, ko tu? Nu, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpju mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusi skatās, sieva klausās pats šokā.
7: Neticami, Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādei. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Будь в тренде с «Рига Плаза». Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают «Пик энд Клаппенбург», «Халф Прайс», «Нью-Йоркер» и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! «Рига Плаза».

0: Точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 6:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Далее.
1: Next.
2: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam, pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Ar mans Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
1: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
7: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
8: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
9: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на ЭХР Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с ЭХР Плюс. Вместе с кофе Азбанка ЛВ. Самым вкусным кофе в городе.

0: такие классные очки. Наверное, стоили целое состояние.
1: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
0: Ух ты! Безумно выгодно.
2: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
3: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего! А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Auto. Карля Умня Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
5: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TET Plus, HBO, Netflix, TET elektrība, TET drošība. Viss vienā reiķinā.

0: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Перма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
3: В обувных магазинах NS King летняя коллекция для всей семьи уже в продаже. Скоро выпускной? Не откладывай! Ведь скидки на всю весеннюю обувь до 50%. NS King. Обувь, которая ведет вперед.
4: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Где деньги?
6: Деньги здесь.
5: Да где же?
6: На moneza.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneza, Moneza, Moneza. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
7: ЭХР.ФМ представляет.
8: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс.
7: Хиты.
9: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

энергии с Виада. Сейчас на заправках Виада действует специальное предложение. При покупке горячих закусок 0,5 Pepsi или Pepsi Zero всего за 69 центов. Акция действует с карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

продолжении «Русский танцпол» – твой гид в мире лучшей клубной музыки на ЭХР+. ЭХР+ представляет 16 мая в Елгаве в ночном

0: Танцпол на ЕКР плюс. Par EHR mēdz teikt.
1: Tiem tak jumts aizbraucis.
0: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu. EHR. EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimēs subdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
2: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билиша Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
0: Русский танцпол на эхо.

0: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
1: но и по-настоящему полезным.
2: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома от Прекс» в семейном центре «Ривз».
0: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
2: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
0: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.
2: All the hits. ЭХР.

трип. Валит бит, наши чувства Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай, это сладкий вайб, но нем позже, зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

Нежных чувств, разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко, наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов, и я тебе скажу одно.

не качали.

0: 2 часа 48 минут.
1: ЭХР Плюс.
2: Только хиты.
1: Русский
2: танцпол.
1: На ЭХР
2: Плюс.